0: ყოველდღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился в президентском дворце с председателем Европейского парламента Робертом Мецола. Центральными темами переговоров стали европейская безопасность и оборона. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и наращивать оборонный потенциал в партнерстве с НАТО. Президент также отметил, что ЕС обязан приносить гражданам конкретные результаты, такие как свобода передвижения, программа Erasmus+, Шенген и поддержка регионов, поскольку именно это укрепляет доверие к европейскому проекту. По украинскому вопросу Пеллегрини подтвердил поддержку европейской перспективы Украины, призвав к справедливому и устойчивому миру и напомнил о конкретной гуманитарной, энергетической и иной помощи, которую Словакия оказывает этой стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Братиславу, где в Братиславском замке его принял словацкий премьер Роберт Фицо. Это первый официальный визит индийского премьера в Словакию за всю историю двусторонних отношений. Лидеры провели переговоры о дальнейшем развитии словацко-индийского сотрудничества и возможностях его перевода на уровень стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 миллиарда евро, и расширение торгово-инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров. Моди также встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что намерен выступить перед Национальным советом с ежегодным обращением о состоянии республики в сентябре текущего года, увязав его с проектом государственного бюджета на следующий год и стратегическим документом «Видение Словакии 2040». Пеллегрини выразил сомнение в том, что правительству удастся исполнить амбициозный план и утвердить бюджет уже в сентябре. Финансовый план затронет предвыборный год, а значит, коалиционные партии могут предпочесть бороться за собственные интересы, а не искать компромисс. Вместе с тем президент допустил, что опытный премьер Фицо найдет способ мотивировать коалиционных партнеров к своевременному принятию бюджета. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что процесс возобновления производства алюминия в городе Жиар над Роном вступает в финальную стадию. По его словам, осталось лишь несколько недель работы, после чего Словакия сможет объявить отличную новость для страны и всей Европы. В том же видеообращении в соцсети Фицо прокомментировал ряд внешнеполитических тем. Возможное мирное соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива он назвал важнейшими факторами стабилизации энергетических рынков, а визит индийского премьера Моди в Братиславу – значимым событием с четкими практическими целями. Премьер также анонсировал, что на саммите Евросовета поднимет вопрос компенсации за переданную Украине военную технику. По случаю 41-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал его одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. Документ был подписан 14 июня 1985 года в люксембургском городе Шенген пятью государствами – Бельгией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Германией – и заложил основу зоны свободы передвижения, которая сегодня охватывает 29 стран и более 450 миллионов жителей. Словакия входит в шенгенское пространство с декабря 2007 года, и за почти два десятилетия свобода передвижения, по словам Бланара, стала неотъемлемой частью жизни словацких граждан, стимулируя экономический рост и трансграничное сотрудничество. На 13-м совместном совещании в городе Татранскаломница руководители генеральных прокуратур Словакии, Чехии, Польши и Венгрии подписали декларацию о защите органами прокуратуры прав детей. Документ направлен на укрепление правовой защиты несовершеннолетних, предотвращение их вторичной виктимизации, обеспечение безопасности в цифровой среде и специализированную подготовку прокуроров. Участники встречи поддержали рекомендацию Европарламента об ограничении доступа детей к социальным сетям без согласия их законных представителей в целях противодействия сексуальному насилию в интернете, торговле людьми и иным киберугрозам. В Мартине состоялось открытие выставки «Наследие штуровского поколения», организованной Матицей Словацкой и приуроченной к 200-летию представителей младшего штуровского поколения, деятелей, родившихся в 1822-26 годах. Экспозиция представляет личности, оказавшие значительное влияние на развитие словацкой национальной жизни в XIX веке через литературную, культурную, научную и политическую деятельность. В ходе торжественной церемонии в аллее национальных деятелей перед зданием Матицы был открыт бюст Вильяма Паулини Тота, выдающегося представителя штуровского движения, политика, публициста и одного из основателей самой Матицы Словацкой. 2026 год объявлен Матицей годом Вильяма Паулини Тота в связи с 200-летием со дня его рождения. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
3: Крупнейший производитель железнодорожных вагонов в Европе, попратская компания «Татра Вагонка», делает ставку на роботизацию. На предприятии запущена полностью автоматическая лакировочная линия, равной которой нет на континенте. На новом комплексе будет производиться покраска вагонов и тележек, до сих пор выполнявшаяся вручную. Капиталовложения компании в новую лакировочную линию составили примерно 13 миллионов евро. Более трети этой суммы, 5 миллионов 300 тысяч евро, составила государственная поддержка в форме налоговой льготы. Председатель правления компании «Татра Вагонка» Алексей Беляев пояснил, что предприятие обратилось к правительству Словацкой Республики с просьбой увеличить на уровне предприятия налоговый вычет на инвестиции со 100 до 200%. Иными словами, собственные расходы на исследования и разработки вдвое снижали бы базу налога на прибыль. По расчетам предприятий, подобная мера означала бы сокращение доходов государственного бюджета на 15-20 миллионов евро ежегодно. Правительство намерено рассмотреть соответствующий пакет мер осенью в рамках программы стимулирования экономического роста. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя эту инициативу в связи с другими налоговыми преобразованиями, отметил, что поиск баланса между стимулами для бизнеса и устойчивостью бюджета остается ключевым вопросом. Необходимо найти разумное решение, как компенсировать выпадающие доходы. Роботизированную линию обслуживают 55 работников, примерно вдвое меньше, чем задействовано в ручном цехе покраски. Однако речь идет не о простом сокращении персонала, а о качественном изменении его состава. На смену малоквалифицированным рабочим, которых и без того катастрофически не хватает на словацком рынке труда, приходят специалисты, в частности, программисты робототехнических систем. По данным отраслевых объединений, в словацкой промышленности сегодня наблюдается нехватка 130 тысяч сотрудников, и предприятия вынуждены искать выход либо в привлечении иностранной рабочей силы, либо в автоматизации производства. «Татра Вагонка» активно использует оба подхода.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе обсуждение злободневной темы – проблемы доступности жилья, и поговорим о необходимости корректировки некоторых финансовых показателей, влияющих на предоставление ипотечных кредитов, а также о строительстве арендного жилья. Далее в нашей программе сюжет, посвященный отмечающейся сегодня годовщине открытия уникальной Добшинской ледяной пещеры. Музыку, которую вы сегодня услышите, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Радио Словакия International.

0: Продолжая тему доступности жилья в Словакии, сегодня мы вкратце рассмотрим некоторые финансовые критерии, связанные с этой проблемой, а также поговорим о проблеме строительства предоставления наемного жилья. Национальный банк Словакии, сокращенно НБС, смягчил условия предоставления 90% ипотек для молодых людей в возрасте до 35 лет. Эксперты рынка приветствуют данный шаг, но вместе с тем подчеркивают, что одного этого мало. Нужно поднимать потолок коэффициента долговой нагрузки, так называемый лимит DTI, и ускорять темпы строительства. Тут, наверное, следует объяснить подробнее, что же такое DTI. Попросту говоря, DTI – Debt to Income – соотношение долга к доходу. То есть представьте себе, что вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ежемесячные выплаты по всем кредитам составляют 300 евро. Тогда ваш DTI составляет 30%. Таким образом, данный показатель отражает то, какую долю вашего дохода съедают долговые обязательства. Банки и кредиторы используют DTI, чтобы оценить, насколько вы платежеспособны и не перегружены ли уже долгами перед тем, как выдать вам новый ипотечный кредит. Чем ниже показатель, тем лучше. Как правило, значение до 40% считается приемлемым, выше 50% – тревожным сигналом, при котором получить кредит становится сложнее. В Словакии, например, Национальный банк регулирует этот показатель для ипотечного кредитования, ограничивая максимальную долговую нагрузку заемщиков именно через DTI. Все эти темы находились в центре обсуждения участников пресс-конференции, посвященной проблеме доступности жилья. Так, по словам президента Национальной ассоциации риэлторских компаний Словакии, сокращенно НАРКС, Яна Палинчара, ключевая проблема – это не только сама новая строительная законодательная база, но и то, как с ней работают строительные управления на местах.
1: Тема легислативы, то есть новая строительная легислатива, але предовшедким аппликационная практика.
2: Тема законодательных инициатив – это новое строительное законодательство, но прежде всего практика его применения, то есть то, как с ним работают строительные управления. Было бы уместно, если бы государство помогло самоуправлениям с применением этого нового строительного законодательства с тем, чтобы ускорить этап прохождения проектов. Около месяца назад мы, как ассоциация, представили 4 меры, которые могли бы помочь улучшить доступность жилья. Одна из них – 10% снижение НДС для людей до 35 лет на недвижимость для проживания, а также предоставление им 90% ипотеки. Мы очень рады, что Национальный банк несколько дней назад представил такую возможность. Но я бы хотел обратиться к представителям Национального банка и Министерства финансов с предложением также поразмышлять над возможностью повышения лимита DTI. Сегодня мы знаем, что потолок кредитирования находится на уровне 8-кратного годового дохода, чего не хватает прежде всего одиночным заявителям. Этот лимит нужно поднять с 8-кратного как минимум до 10-кратного.
0: Шаг НБС приветствует исполнительный директор компании «Финансовый компас», Матей Добиш. Он напоминает, банки уже реагируют на ожидаемые шаги Европейского центрального банка. Что касается мер НБС, то, по мнению Добиша, они открывают доступ к 90% финансированию не только в краевых центрах, как было до сих пор, но и в районных городах и небольших населенных пунктах. Одновременно с этим ужесточаются условия для тех, кто покупает жилье в инвестиционных целях. То есть при владении более чем двумя объектами недвижимости объем банковского финансирования будет снижаться.
3: Tie očakávania trhu sú niekde na úrovni viac ako 95%, že k takémuto zvýšeniu dojde.
2: Ожидания рынка находятся на уровне более 95% того, что такое повышение произойдет, и оно должно составить 0,25% пункта. Это означает, что при таком высоком уровне ожидания отдельные банки в рамках своей процентной политики уже приступили к повышению ставок. В целом, с начала года мы зафиксировали 18 корректировок процентных ставок, и подавляющее большинство этих корректировок в сторону повышения. Три банка повышали ставки 4 раза. Один банк даже снижал ставку, но затем снова ее поднял. Лучшая доступность жилья для молодых людей, которые смогут получить 90% финансирование от банка не только в краевых городах, как было до сих пор, но и в различных населенных пунктах или районных городах. Одновременно это означает доступность жилья не в пользу тех, кто рассматривал его как инвестицию. Если у меня более двух объектов недвижимости, финансирование со стороны банка уже будет снижаться.
0: Свою лепту в повышение доступности жилья вносят и государственные институты. Заместитель генерального директора Государственного фонда развития жилья Бранислав Часноха сообщил о проекте «Академия хорошего жилья». Это каталог проектных документаций для самоуправлений, который должен облегчить и удешевить вход в строительство. Параллельно государство развивает арендный сектор. Об этом на конференции рассказывал генеральный директор агентства поддерживаемого государством арендного жилья Эва Лисова. По ее словам, построить такое количество арендных квартир, которые нужны сегодня Словакии, нельзя за один день. Это системная работа, на которой агентура и государство сосредоточены в долгосрочной перспективе, рассчитывая на дальнейшие законодательные шаги.
4: Невозможно со дня на день построить такое огромное количество арендных квартир, которое необходимо Словакии. Это системная работа. Это то, над чем мы работаем, что развивается. И я верю, что дальнейшими законодательными мерами, а также регулированием механизмов в рамках целой системы, мы сумеем добиться упрощения и ускорения процессов строительства. Уже подключается и частный капитал. Фонд недвижимости управляющей компании 365 Инвест, как один из шести партнеров государства, планирует обеспечить 3000 арендных квартир. Приоритетом являются проекты на строительство 70-100 квартир, причем не только в краевых центрах, но и в районных городах, а также в микрорегионах, где присутствуют сильные работодатели.
0: Итак, что же в итоге? Смягчение условий для получения 90% ипотечного финансирования открывает новые возможности для молодых покупателей жилья, проживающих за пределами больших городов. Однако на фоне роста процентных ставок и подорожания жилья примерно на 14% в год, эксперты ждут от государства еще двух шагов – повышение лимита DTI и ускорение процесса выдачи разрешений на строительство. Без расширения предложения и более гибкого кредитования помощь молодым рискует упереться в дефицит квартир и дорогие ипотеки. Параллельное развитие арендного сегмента с участием государства и частных инвесторов должно сыграть роль того самого своеобразного моста, который закроет дефицит там, где покупка собственного жилья пока остается недоступной.

0: В исполнении словацкой певицы Кристины Дебнаровой прозвучала ее дебютная песня «Рано утро», записанная в 2014 году. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Представьте себе, середина лета, жара, горные леса словацкого Рудогорья. И вдруг из узкой щели в скале тянет ледяным холодом. Местные жители знали об этом месте давно и называли его просто «холодная дыра». Подходили, изумлялись, брали лед и уходили. Но никто не решался заглянуть глубже. И так продолжалось до одного июньского дня 1870 года. Сегодня мы расскажем об открытии Добшинской ледяной пещеры, одного из величайших природных сокровищ Словакии, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и самого впечатляющего ледяного подземелья Европы. Пещера расположена в Словацком Рудогорье на высоте около 970 метров над уровнем моря, неподалеку от городка Добшина. Вход в нее – узкая расщелина в скале, по краям которой образовывались ледяные наросты, рассказывает Мирослав Кудла, спелеолог с многолетним опытом и координатор отдела экологического просвещения службы управления словацкими пещерами.
2: По окраю, которой было множество ладу.
0: Здесь, можно сказать, находилась пропасть, вход в которую был обрамлен значительными наростами льда. Местные ходили добывать этот лед, ведь холодильников-то тогда не было, так что его использовали для охлаждения продуктов, даже пишут, что и в лечебных целях. Иногда этот уголок посещали и редкие туристы, но никто не осмеливался каким-либо образом спуститься внутрь.
1: Все изменилось летом 1869 года. Двое друзей, горный инженер, советник Королевского горного управления Евген Руфини и поручик Густав Ланг, подошли к расщелине ближе, чем другие. Руфини бросил в узкое отверстие камень. Камень долго катился, ударяясь о невидимые стены, а внизу доносился странный приглушенный гул. Ланг выстрелил из охотничьего ружья в щель. Глубины отозвались глухим эхом. Вывод был один. Внутри горы Дуча прячется просторная пещера. Друзья условились вернуться на следующий год уже с веревками и помощниками. И вот 15 июля 1870 года Руфини у той же расщелины. Теперь с Густавом Лангом, Андреем Мегой и доктором Фердинандом Фехером. Задача простая и пугающая одновременно – спуститься в неизвестность.
2: В днешней доле бы то проблем не был. Уж су простредки на погиб по лане, доле и горе.
0: Сегодня это не составило бы труда. В наше время существуют приспособления для движения по веревке вниз и вверх. Все довольно просто. Но в то время это была сложная экспедиция. Чтобы спустить Руфини как первого смельчака в пещеру, понадобился шахтерский подъем, своего рода лебедка. Руфини был привязан к одному канату, по нему его спускали. Рядом спустили второй, сигнальный, на конце которого был закреплен колокольчик. Так что в случае опасности Руфини должен был дергать за сигнальный канат и подать звонком знак.
2: Он
0: прополз между камнями и ветками через довольно узкое место и очутился в первом небольшом зале Добшинской ледяной пещеры. Взору его открылась поистине уникальная картина. Он стал первым человеком, который увидел прекрасное, заполненное льдом пространство пещеры.
1: Важный первопроходец решил продвигаться дальше, но подскользнулся и упал, дернув за сигнальный канат. Колокольчик зазвонил. Это едва не обернулось трагедией, продолжает Мирослав Удла.
0: Товарищи наверху потянули Руфини наверх. В какой-то момент он застрял. Они продолжали тянуть изо всех сил, а отважного первопроходца буквально едва не переломили пополам. Но, к счастью, все обошлось.
1: Вот как это событие впоследствии описал неизвестный автор.
3: Находится в ней множество импозантных ледовых сеней.
0: В пещере находится множество ледяных залов внушительных размеров, чья уникальность никогда не представала взору человека до тех пор, пока трое допшинских смельчаков Евген Руфини, Густав Ланг и Андрей Мега с риском для собственной жизни не спустились в неведомые глубины и не открыли ее тайну миру.
1: Итак, пещера открыта, но ее еще предстояло сделать доступной для людей. Уже в 1871 году, всего через год после спуска Руфини, пещеру открыли и для широкой публики. Город Добшино взял дело в свои руки и сразу поставил принципиальное условие. Пещеру откроют, но природные ценности сохранят нетронутыми. Для XIX века это удивительно дальновидное решение.
0: Разумеется, работы по обеспечению доступности пещеры должны были вестись весьма интенсивно, поскольку было необходимо обеспечить относительно безопасный и удобный вход в пещеру, то есть без того, чтобы людей спускали на канатах. И, конечно, решить передвижение по льду, обустроить какой-то проход, как минимум дорожку, посыпанную опилками, чтобы люди там не подскальзывались. Все работы по обеспечению доступности пещеры взяли на себя власти города Добшино, которые уже тогда обязались. Да, пещеру они откроют, но одновременно постараются сохранить всю ее природную ценность нетронутой и неповрежденной.
1: Какими были первые туристические поездки к Добшинской ледяной пещере? Как добирались до пещеры? Как там все было обустроено и кто туда ездил?
0: Поездки к пещере организовывались на конных повозках. Целое мероприятие, которое занимало практически весь световой день. Требовалось создать какую-то инфраструктуру. Сперва появился трактир, потом гостиница. Сначала эти посещения пещеры были доступны только верхушке общества, как сейчас принято выражаться, элитарной клиентуре.
1: Упоминание об элитарной клиентуре не преувеличение. Пещера быстро стала магнитом для всей тогдашней европейской элиты. Сербский король Милан I и болгарский царь Фердинанд I, полярный исследователь Фритьоф Нансен, крупная делегация французских писателей во главе с организатором строительства Суэцкого канала Фердинандом де Лесепсом, словацкие классики Павел Орсак Гвездослав и Светозар Гурбан Ваянский – все они спускались в эти ледяные залы. Пещера стала местом паломничества ученых, художников, аристократов. В 1890 году в Большом зале пещеры состоялся концерт в честь эрцгерцога Карла Людвига Габсбургского. Представьте, оркестр играет среди ледяных колонн и сводов. Акустика пещеры разносит каждую ноту. И все это при свете факелов. Впрочем, факелы вскоре уступили место кое-чему более современному. В 1881 году начались первые эксперименты с электрическим освещением, а в 1887 году Добшинская ледяная пещера стала первой пещерой в Европе с постоянным электрическим освещением. Технологическая сенсация своего времени. Свет позволил увидеть лед совсем иначе. Колонны, карнизы, замерзшие каскады – все это заиграло, засветилось изнутри. Пещера не переставала удивлять. В 1893 году здесь провели первое летнее катание на коньках. Подумайте только, коньки в разгар лета, под землей, под ледяными сводами. До 1946 года катание на коньках в ледяной пещере было официально разрешено для широкой публики. А в 1950-е годы здесь еще тренировался знаменитый чехословацкий фигурист Карол Дівін. Сегодня Добшинская ледяная пещера – это национальный памятник природы Словакии и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – трансграничного карстового комплекса «Карст Агдалек» и «Словацкий карст», включенного в список в 1995 году. Пещера остается хрупкой экосистемой. Лед здесь накапливался тысячелетиями и продолжает существовать благодаря особому микроклимату. Холодный воздух зимой опускается вниз и остается там запертый внутри благодаря геологическому строению пещеры. Любое вмешательство, проникновение грунтовых вод, света, даже незначительное повышение температуры или большие потоки туристов может нарушить этот баланс. Поэтому доступ строго регулируется, маршруты тщательно продуманы, а принцип, который еще в 1871 году сформулировали власти города Добшина, «открыть и сохранить», остается главным и в наши дни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.